0: Ты фонарь.
1: Ты фонарь.
0: Ты фонарь.
2: Ой, что вы слышите?
0: Что вы слышите? Your case number 7192.
2: Copy, thank you.